Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Let's go. You already know.
1: Meri aashiqui.
2: Chahu main aana.
0: 2013.

Мне седги босиларо, а буду нас как ахигун, хадуре сапаралде, а уай шуайна, шуайна, а унго, унго, шуайна, уай шуайна,

Ой, шуайнат, пайда шибха шуайнат, ой, шуайнат, шуайнат, а улго, улго, шуайнат, ой, шуайнат.

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Я не

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: У нас сегодня завершается рабочая трудовая неделя. Во вторник она завершается. Но у нас в России очень хорошо жить. Вы это прекрасно понимаете и знаете, что не день, то, в общем-то, праздник. А я вас приветствую на волнах радио «Прибой» и желаю всем доброго утра. А впереди у нас много всего интересного. Ну и, конечно же, с пометкой «Только лучшая музыка». А радио «Прибой», Расул Алибеков.
1: Реклама на радио. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода.
1: Все дни подряд на этой неделе практически пестрят тем, что у нас облачно с прояснениями и слабый дождь. Но дождь, конечно же, был не слабый. Вчера, позавчера ночью нехилый был такой дождь. В общем-то, да. Итак, о погоде в самом лучшем городе нашей страны, в самом непотопляемом городе. 22 градуса тепла сейчас, слабый дождь местами и временами. 8 метров в секунду ветер северо-западного направления. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 25 градусов тепла, соответственно. Встретил нашего соседа, значит, Митрича. Митрич был в хорошем расположении духа, но, говорит, правда, не выспался. А что он не выспался? Ну, в общем, он меня встретил, ждал и поджидал. В общем, ты знаешь, говорит, смотри, говорит, что я нашел. Ну, в общем, он нашел где-то, у него залежался когда-то очень-очень давно, уже наполовину все оттуда выветрилось. Это был, значит, тройной одеколон. Вот, а помнишь, говорит, были времена, когда, говорит, кроме него ничего не было. Но я ему рассказал историю, значит, о нашему соседу Митричу. Про сухой закон. В общем, сухой закон. В парфюмерном магазине была огромная очередь, и в основном мужики. Ну, завезли тройной одеколон. Митрич говорит, да, помню, было время. В общем, в это время уставшая продавщица на автомате, значит, берет деньги, выставляет 2 фунфырика. Снова берет деньги и выставляет 2 фунфырика. Раньше, в общем, давали по 2 в одни руки. Тут один, значит, из покупателей, интеллигентного вида мужик, заявляет, вы знаете, вот на пузырьке этикетка оторвалась. Не могли бы вы ее заменить? Митрич говорит, а очередь не возмущается. Я говорю, не то слово возмущалось. Очередь возмущенно начала шуметь. Говорят, интеллигенты. Ну, в общем, потом были такие, знаешь, слова интересные. Вот. Ты, говорит, тут выделываешься, говорит, а у нас, говорит, тут трубы, говорит, горят. А что интеллигент? Спросил Митрич. Я говорю, интеллигент поправил очки, повернулся к очереди и заявил: вам что, прямо за углом выпьете, а мне это все на стол ставить? Да, были времена, сказал Митрич. Пойду, говорит, спать, я не выспался. Я говорю, а что случилось? Он говорит, да мне звонили в 4 утра и спросили, можно ли разгружать плитку. Я, говорит, сказал, разгружайте. После мне перезвонили и наорали, что зачем я разрешил разгружать плитку не на том адресе. И кто я вообще, собственно говоря, такой.
2: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Фигура этого исполнителя — это Игорь Тальков. И спустя десятилетия после его раннего ухода, знаете, остается одной из самых дискуссионных в нашей отечественной культуре. Его проблемное творчество, рожденное в эпоху перемен, отразило атмосферу своего смутного времени. Ну а песни так и остались болезненным нервом, который до сих пор тревожит слушателей. Ну, что могу сказать? Игорь Тальков – легендарный бард 80-х, который создал утопию, задевавшую и задевающую за живое, в общем-то, до сих пор. 7 часов и 50 минут, время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, доброго вам утра!
1: Реклама.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Разделив мое утреннее пасмурное одиночество, в эфирной студии появилась девушка, которую зовут Диана Гаджиева. Из порога привет. Я говорю, привет, как дела? Я говорю, нормально. А чай будешь? Я говорю, буду. Завтракать будешь? Я говорю, да. Слушай, говорит, а кто поет эту песню? Я говорю, ну, это, как тебе объяснить, реактивные драконы и диджей, более известный под сценическим именем, как Киго. Диана посмотрела на меня и говорит, они что, местные? Я говорю, да они не местные, что они местные должны быть. А вот, слушай, говорит, Алибеков, ты вот меня не понимаешь. Вот на что бы я ни говорила, чтобы я тебе вопрос не задавала, или как бы согласиться со мной, ты обязательно мне поддакиваешь. Это почему? Я говорю, да потому что великие профессора и философы всего мира говорили, что женщин понимать не обязательно, достаточно просто поддакивать. Впереди у нас новости, мы вернемся к музыке очень скоро.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Для новостроек могут установить единый минимум парковочных мест. На некоторых реках в Дагестане зафиксировано опасное превышение воды, и в Махачкале отпразднуют День защиты детей. Теперь подробно. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единых минимальных требований к обеспеченности многоквартирных домов парковочными местами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Согласно инициативе, региональные местные нормативы градостроительного проектирования должны будут закреплять минимально допустимые показатели обеспеченности местами для хранения и парковки автомобилей при строительстве и реконструкции домов. Эти показатели предлагается установить не ниже значений, предусмотренных сводом правил Минстроя России. Не менее 1-2 машиноместа на квартиру для стандартного жилья. В Савюртовском районе из-за обильных дождей уровень воды в реке Акташ превысил опасную отметку. Возникла угроза подтопления ближайших населенных пунктов. Также на контроле ситуация на реке Терек у Каргалинского гидропоста, где расход воды приблизился к неблагоприятной отметке. В связи с ухудшением гидрологической обстановки в регионе организовано круглосуточное дежурство спасателей. На месте работают сотрудники МЧС, специалисты муниципалитетов. В Дербенте местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 11 миллионов рублей. Злоумышленники действовали через Zoom, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка, сообщает пресс-служба городской администрации. Под предлогом проверки купюр на фальшивость мошенники убедили женщину передать им крупную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, пройдут 31 мая в 13 часов на территории махачкалинского стадиона «Динамо». Для юных гостей и их родителей подготовили насыщенную программу: рисование, аквагрим, спортивные эстафеты, а также подвижные настольные игры. На празднике будут работать несколько тематических площадок. В киберспортивной зоне дети смогут поиграть на игровой приставке и посоревноваться в гонках на автосимуляторе. В зоне настольных игр организуют командные соревнования. Сборная Дагестана стала победителем Кубка России по спортивному программированию, обыграв 15 команд из 12 регионов России. Соревнования состоялись 19-23 мая в Нижнем Новгороде. Второе место заняла команда Оренбургской области, а третье – Донецкой Народной Республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
0: Немного с Дианой про парковки говорили. Я уже рассказывал как-то, но она не слышала. Я говорю, видел, как на парковке для инвалидов возле самого дорогого супермаркета в нашем городе стоял черный джип. Дорогой, с номерами 001. Ну, вы знаете, сколько они стоят. Да не, ничего, просто эти люди смеют жаловаться, что у них издевательски маленькое пособие по инвалидности. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и, конечно же, несомненно, самого хорошего настроения.

0: невеста.
1: Светлая жемчужина свадебного торжества. Невеста, сияющая, как драгоценный камень.
0: На моих руках.
1: Группа «Руки вверх», Игорь Николаев в нашем эфире. 8 часов и 12 минут. Время московское. Вторник. Сегодня второй день рабочей трудовой недели. Завершает рабочую трудовую неделю. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброе утро и хорошего настроения. С вами до 11.00 в эфирной студии Расул Алибеков. Впереди у нас Авалон Рокстон и Вертиго.
0: Облака любви на моих руках.
2: Кырджири. Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Как раз уже началась и продолжается жаркая пора для любителей проехаться с ветерком под аккомпанемент гудящих басов, которые вываливаются из окон автомобиля. Водители своих ласточек хвастаются своими, знаете, хорошими музыкальными вкусами, со всеми встречными и, конечно же, поперечными. И заезжая во двор, их отменные, подобранные с дотошным биетитом мелодии, слушает весь многоквартирный дом. Наверняка и сейчас где-то в центре города кто-то сидит и слушает песню в исполнении Акмаля в своей машине и радуется тому, что, ох, какая хорошая песня. На радио «Прибой».
1: Погода.
0: А песня на самом деле очень хорошая. Так, что у нас сегодня с погодой? Смотрю, распогодилось, облачно с прояснениями. 19 градусов, днем плюс 25. Солнышко обязательно должно показаться. Немного ветрено, но это не страшно.

0: Одним словом, текст песни – поэтичное отражение сложных человеческих эмоций, любви, тоски и, конечно же, понимания. Очередная баллада, и причем очень хорошо сделана, качественно сделана, великолепно исполнена в исполнении Валерии, прозвучала на волнах радио «Прибоя». У этой песни, несомненно, большое будущее. Мы следим, отслеживаем, будем отслеживать, а также будем следить. В общем, это радио «Прибоя», мы плохую музыку не держим и тем более в эфир не ставим. Пока пауза.
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: наших дорогах.
1: Я ездию на общественном транспорте каждое утро на работу. И вот, знаете, вот бабушки, скажите, вот бабушки, на какую такую работу вы ездите на общественном транспорте в 7 часов утра в количестве, равном количеству мест в автобусе? Вот это меня всегда, в общем-то, интересовало. Ладно, есть такие вопросы, на которые ответы, в общем-то, я не получу никогда. Так, что касаемо дорожной обстановки города Махачкалы, на данный момент у нас сегодня предпраздничный день. Я так думаю, что у многих сегодня тоже выходной, и они остались дома. Ничего не вызывает такого, скажем так, беспокойства на дорогах, как то место, которое называется улица Камаева, микрорайон 1 Махачкала. Вот в том районе, немного в сторону города Махачкалы от поста, он раньше вот Тэповский, по-моему, назывался, небольшое скопление автомобилей, троллейбусное кольцо в сторону Агасиева. Ну, в общем, тоже не критично, не критично. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Да, для того, чтобы соблюдать правила дорожного движения, их нужно еще и знать. Если не знаете, подучите. Знаете, очень хорошо, поможет вам. Вот, счастливого вам пути, и вы знаете, я вот сегодня искренне порадовался тому, что в нашем городе не везде асфальт, объясняю почему. Просто тогда, когда я уронил свой китайский, правда, телефон с тремя сим-картами просто в грязь. Ничего, работает, работает.
0: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
2: Обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Кто-то впервые услышал эту песню в ночном эфире программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» в 1983 году. Ну а кто-то на переписанной у друзей пленке. Были и те, кто столкнулся с неземной мелодией на дискотеке среди огней стробоскопов. Но многие не знали имени исполнителя, не могли разобрать текст, но были покорены таинственным звучанием, пришедшим словно откуда-то из космоса. Песня под названием «Flash in the Night» стала колоссальным хитом в СССР. Шведская популярная музыка совершила у нас очередной прорыв, накрыв с головой все дискотеки нашей страны. А что касаемо тонкости текста, естественно, мало кого они интересовали, но, судя по всему, шведские авторы, а это группа под названием «Secret Service», а особо тоже не заморачивались со стихами, собрав воедино путанные впечатления погруженного в сознание человека, застигнутого врасплох вспышкой в ночи. Короче, без комментариев на радио «Прибой». Супер песня, как обычно.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Может быть, взбодримся с утра? Спросила Диана Гаджиева. Чай, кофе? Я говорю, а это бодрит? Она говорит, еще как бодрит. Я говорю, ты знаешь, по-моему, в последнее время ничто так не бодрит с утра, как обыкновенная вода, которая капает с потолка. Да, кстати, сказала Диана Гаджиева, я и про воду рассказывать тоже буду в выпуске новостей. Далее узнать все секреты выпуска новостей мне, конечно же, не удалось, и посмотреть в ее записи тоже. Ладно, я буду слушать, что мне теперь остается делать. Итак, мы час эфира завершили, в финале часа Алсу, песня называется «Не молчи». Впереди у нас новости, самые актуальные к этому часу, но прежде мы сверим часы, они у нас самые точные.
1: Станет 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Участникам СВО спишут просроченные кредиты. Магомед Рамазанов рассказал, почему местная продукция дороже привозной, и жители Махачкалы призвали экономить воду из-за осадков. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении участников СВО и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон освободит от обязательств тех, кто заключил контракт с 1 мая этого года. Речь идет о задолженности, которая накопилась до этой даты и была подтверждена судебным решением. Общая сумма долга не должна превышать 10 миллионов рублей. Рособорнадзор утвердил состав участников, сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ в школах в 2026-2027 учебном году. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно приказу ВПР, пройдут для 4, 8 и 10 классов с 19 апреля по 21 мая 2027 года. Продолжительность — один или два урока, не более чем 45 минут каждый. Исключение составляет обучающиеся образовательных организаций, участвующих в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на встрече с бизнес-сообществом республики заявил, что местная продукция дороже привозной из-за высокого качества. Председатель правительства подчеркнул, что власти доверяют местным товаропроизводителям и готовы их поддерживать. Вопрос о включении продукции дагестанских предприятий в инфраструктурные и инженерные проекты будет детально проработан, отметил он. Единый оператор попросил жителей Махачкалы рационально использовать воду в связи с временной остановкой подачи воды по каналу имени Октябрьской революции. Сейчас город снабжается за счет резервов водохранилища. Несмотря на внештатную ситуацию, имеющихся запасов воды по данным оператора достаточно для обеспечения бесперебойного снабжения горожан. Тем не менее, до стабилизации обстановки жителей просят не допускать нецелевого расходования ресурса. В Чародинском районе на 13-м километре трассы Цури-Парчип возобновлено движение транспорта по временной схеме, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Дорога была закрыта в результате обвала горных пород. Без автомобильного сообщения оставались 16 населенных пунктов. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: И про воду. У нас есть диджей Адам Будагилов. Он рассказывал, что он недавно узнал, что буквы S и N на кранах с водой означают «студеная» и «нагретая». Воря Хажила, супер песня. А всем доброго утра. Поехали.

0: Исполнителя зовут Денис Вершенко. Песня называется «Будь моим солнцем». Вы знаете, слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем. А вот цель музыки, конечно же, трогать сердца. Это ему удалось здесь. Далее информация о нашем деловом партнере. 9 часов и 10 минут, время московское. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Так, пойду развеюсь в соседний отдел к бабушкам. Чайком побалуюсь. В общем, ставлю компьютер в режим нон-стопа и, соответственно, иду по бабушкам, в гости к ним. А в эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков. Услышимся очень скоро.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Сейчас 19 градусов тепла, днем плюс 25, солнце что-то не показывается. Где оно, интересно, пропало? Ну, в пути, видимо, в пути. А ветер у нас 8 метров в секунду северо-западного направления. Осадков у нас сегодня не ожидается. А, в общем, нас ждет сегодня очень хорошая погода.
1: Прибой!
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Песни Андрея Губина прочно вошли в число символов 90-х наряду со спортивными костюмами, пейджерами, порошковыми напитками сомнительного происхождения, ну и, конечно же, рекламы МММ по телеку. В этого парня были влюблены девчонки всей страны, и частенько его называли нашим Энрике Иглесиасом. Но для девчонок он, конечно же, был роднее и лучше. В нашем эфире локомотивный трек второго альбома со звуками японской флейты, которая называется «Сякухати», как у «Энигмы», под которой было, знаете, выплакано немало девичьих слез. Здесь герой отпускает возлюбленную, но обещает ждать и, конечно же, верить в чудо. Песня называется «Птица», песню исполняет тот, о котором я говорил, а где исполняет? Ну, естественно, на волнах радиостанции «Прибой».
1: Реклама.
2: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яровского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Песня под названием... Это одна из самых узнаваемых песен в творчестве группы Queen. В настоящее время воспринимается как последняя песня кумира великого Фредди Меркьюри. Но более того, ее можно расценивать как духовное завещание легендарного вокалиста. Перед уходом в вечность выдающийся артист не впал в уныние, а своим неповторимым голосом, собрав последние силы, мужественно призвал: «Несмотря ни на что, шоу должно продолжаться». Именно такое обращение настраивает каждого человека, кто слышал данное творение, не пасовать перед трудностями и в своих устремлениях всегда идти просто-напросто до конца. Ибо шоу... должно продолжаться на Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: До этого момента Диана Гаджиева сидела в наушниках и слушала вот этого вот исполнителя, которого зовут Матвей Мельников. Ну, в эфире он зовется просто Мод. Песня называется «Одинок.нет». «Что скажешь, Алибеков?» — спросила она меня глазами. Я говорю, ну, что я могу тебе сказать? Что я тебе могу сказать? Вот хорошо, есть хиты давно минувших дней, где хоть какой-то смысл есть в песнях. Да, нормальный смысл. А ты слушай дальше. Хотя давайте лучше новости сначала послушаем.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Для новостроек могут установить единый минимум парковочных мест. На некоторых реках в Дагестане зафиксировано опасное превышение воды, и в Махачкале отпразднуют День защиты детей. Теперь подробно. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единых минимальных требований к обеспеченности многоквартирных домов парковочными местами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Согласно инициативе, региональные местные нормативы градостроительного проектирования должны будут закреплять минимально допустимые показатели обеспеченности местами для хранения и парковки автомобилей при строительстве и реконструкции домов. Эти показатели предлагается установить не ниже значений, предусмотренных сводом правил Минстроя России. Не менее 1-2 машиноместа на квартиру для стандартного жилья. В Косовюртовском районе из-за обильных дождей уровень воды в реке Акташ превысил опасную отметку. Возникла угроза подтопления ближайших населенных пунктов. Также на контроле ситуация на реке Терек у Каргалинского гидропоста, где расход воды приблизился к неблагоприятной отметке. В связи с ухудшением гидрологической обстановки в регионе организовано круглосуточное дежурство спасателей. На месте работают сотрудники МЧС, специалисты муниципалитетов. В Дербенте местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 11 миллионов рублей. Злоумышленники действовали через Zoom, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка, сообщает пресс-служба городской администрации. Под предлогом проверки ее купюры на фальшивость мошенники убедили женщину передать им крупную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, пройдут 31 мая в 13 часов на территории махачкалинского стадиона «Динамо». Для юных гостей и их родителей подготовили насыщенную программу: рисование, аквагрим, спортивные эстафеты, а также подвижные настольные игры. На празднике будут работать несколько тематических площадок. В киберспортивной зоне дети смогут поиграть на игровой приставке и посоревноваться в гонках на автосимуляторе. В зоне настольных игр организуют командные соревнования. Сборная Дагестана стала победителем Кубка России по спортивному программированию, обыграв 15 команд из 12 регионов России. Соревнования состоялись 19-23 мая в Нижнем Новгороде. Второе место заняла команда Оренбургской области, а третье – Донецкой Народной Республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Про парковку. Еще одно подтверждение теории относительности. Когда соседка забирает с парковки свой относительно маленький чанган, на освободившееся место можно поставить 2 относительно огромных джипа. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра, ну и, естественно, конечно же, хорошего настроения.

0: светится. Далее в нашем эфире информация о нашем деловом партнере. 10:10 практически уже время московское. Вторник, 26 мая, день продолжается. У нас сегодня очень хорошая погода, о которой я уже говорил все утро.
1: Я просто с тобой не могу согреться.
0: Правда, с утра было немного прохладно. Дождя не обещают, солнышко обещало выйти, и уже потихонечку ее лучи пробиваются сквозь облака. Далее Питер Гэбриэл, а я, в свою очередь, вам желаю доброго и хорошего утра. Эфирная студия на ближайший час, Расул Алибеков.
2: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Ничего не хочу отмечать особенности музыки. В песне преобладают духовые инструменты, в частности, валторна Джексона, а также бамбуковая флейта сякухати. Кому обязана? Питеру Гэбриэлу. Вообще великолепнейшая песня, без комментариев, радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Эмиршай дах ачай.
10: Много знай, да мало разговаривай.
1: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Погода.
1: Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, 20 градусов тепла. Облачная погода с прояснениями. Что такое с прояснениями? Ну, вот прояснится, все прояснится. Солнце как вот оттуда вот свои щупальцы пустит. Вот это называется облачно с прояснениями. Дождя пока не ожидается, пока ближайшие 15 минут, а там кто его знает. 3 метра в секунду, ветер западного направления. Днем плюс 25.
2: История, культура, традиции. Радио «Прибой». Объединяем.

0: Наверняка многие наши слушатели, да, и телезрители, наверное, знают, помнят и любят эту замечательную, безусловно, талантливую и очень красивую певицу Варвару. Скажете, последнее время ее практически не видно, не слышно. Да, видно и слышно. Периодически она отмечается на волнах радио «Прибой», ну вот как это было сделано именно сегодня, с песней «Грёзы любви». Все замечательно, как всегда.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Песни этой группы, это «Энигма», я могу описать как музыкальные произведения, едва ли не имеющие что-то общее с обычной музыкой и общепринятыми представлениями, конечно же, о ней. И сравнительно новый коллаж звуков, ритма и, конечно же, чувств. Я не буду далее развивать тему, потому как у меня нет времени, и мой рабочий день подошел к своему логическому завершению. Я с вами прощаюсь на определенное время. Не знаю, как у нас продлятся праздники. Поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю вам в первую очередь здоровья и благополучия. А все эти два дня для вас работал Расул Алибеков. Обязательно услышимся.
1: Мы на одной волне. На волне «Радио Прибой».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Участникам СВО спишут просроченные кредиты. Магомед Рамазанов рассказал, почему местная продукция дороже привозной, и жителей Махачкалы призвали экономить воду из-за осадков. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении участников СВО и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон освободит от обязательств тех, кто заключил контракт с 1 мая этого года. Речь идет о задолженности, которая накопилась до этой даты и была подтверждена судебным решением. Общая сумма долга не должна превышать 10 миллионов рублей. Рособорнадзор утвердил состав участников, сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ в школах в 2026-2027 учебном году. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно приказу ВПР, пройдут для 4, 8 и 10 классов с 19 апреля по 21 мая 2027 года. Продолжительность — один или два урока, не более чем 45 минут каждый. Исключение составляет обучающиеся образовательных организаций, участвующих в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на встрече с бизнес-сообществом республики заявил, что местная продукция дороже привозной из-за высокого качества. Председатель правительства подчеркнул, что власти доверяют местным товаропроизводителям и готовы их поддерживать. Вопрос о включении продукции дагестанских предприятий в инфраструктурные и инженерные проекты будет детально проработан, отметил он. Единый оператор попросил жителей Махачкалы рационально использовать воду в связи с временной остановкой подачи воды по каналу имени Октябрьской революции. Сейчас город снабжается за счет резервов водохранилища. Несмотря на внештатную ситуацию, имеющихся запасов воды по данным оператора достаточно для обеспечения бесперебойного снабжения горожан. Тем не менее, до стабилизации обстановки жителей просят не допускать нецелевого расходования ресурса. В Чародинском районе на 13-м километре трассы Цури-Парчип возобновлено движение транспорта по временной схеме. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Дорога была закрыта в результате обвала горных пород. Без автомобильного сообщения оставались 16 населенных пунктов. И о курсах валют на сегодня. Доллар — 71 рубль 55 копеек, евро — 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

Что, друзья мои, запоминающие ритмы и испанские мотивы в песне Наташи Королевой «Лето Кастанет», хит, летний хит 97-го года из альбома «Бриллианты слез». Ну что ж, на самом деле нельзя не согласиться с тем, что лето – это время, время танцев и, конечно, незабываемых мелодий, друзья мои, которые остаются в памяти надолго. И это время, когда хочется просто выключить навигатор и сорваться в путь, даже не зная куда. 11.11 московское время. Вы слушаете программу «Ретро» на волнах радио «Прибой». Зовут меня Адам. Всем доброго дня и хорошего продолжения нашей компании за 30 треками. Вот новая версия в исполнении уже Шнейхит, Майкин и Нью-Йорк. Давайте послушаем и отправимся именно туда, прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

26 мая, друзья мои, сегодня вторник. Вы слушаете радиостанцию «Прибой». Это программа «Ретро». И, конечно, дождь всегда символизирует тоску и грусть. И это главная метафора в песне «Симфония дождя» Анжелики Варум, самой хрупкой и невесомой поп-исполнительницы страны. Еще раз говорю вам добрый день. Наша радиостанция желает вам здравствовать и быть в настроении. И я, конечно, тоже, собственно, желаю вам, чтобы душа наполнилась свежестью. И после дождя, и повторимостью дня, в этот один из ключевых дней, день Арафа, наши поздравления. Будьте с нами, программа «Ретро» продолжается.

0: Студии «Века». Музыка лучших воспоминаний. Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
0: «Прибой» — золотой хит Дагестана.

каждый день на волнах радиоприбой с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

Друзья мои, казалось бы, что у песни «Седая ночь» Юрия Шатунова уже есть все. Народная любовь, статус легенды и десятки лет популярности. Но весной этого года она получила новую жизнь и не просто вернулась в тренды, а возглавила мировой чарт «Шазам». Причина – неожиданная вирусная гиги-версия, в которой трек звучит так, будто ее исполняет Канье Уэст. И вот оригинал звучит в программе «Ретром 11.47», точное московское. Вторник, 26 мая. Всех приветствую на наших волнах, тем, кто настроился к нам и остается здесь. Впереди до конца часа песни с прошлого с исполнением фристайла Геннадия Сокольника. И прямо сейчас «Final Countdown» в исполнении шведской группы «Европа». Оставайтесь с нами. Всем доброго дня и салам алейкум.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
4: Радио «Прибой».
6: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Каратар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране вдвое увеличили лимит сверхурочных работ. Магомед Рамазанов поздравил представителей бизнес-сообщества Дагестана с профессиональным праздником. И спасатели республики назвали самой частой причиной возникновения пожаров. Теперь подробно. Лимит сверхурочных работ в России увеличили в два раза. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале для официального опубликования правовых актов. Он разрешает увеличивать продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год в случае, если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом привлекать работника к сверхурочному труду продолжительностью более 120 часов в год предлагается разрешить лишь с его письменного согласия. Магомед Рамазанов поздравил предпринимателей Дагестана с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд – основа экономического роста и социального благополучия региона. Благодаря их инициативности и готовности брать на себя ответственность, Дагестан развивается, открываются новые производства, создаются рабочие места, реализуются социально значимые проекты, укрепляется деловая репутация республики. Муниципальные образования Дагестана завершили формирование и утверждение планов подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом на заседании правительства доложили премьер-министру Магомеду Рамазанову. Отмечается, что местные органы власти разработали эти планы с учетом недочетов предыдущего отопительного периода, чтобы гарантировать стабильное прохождение зимы. Согласно утвержденным документам, власти запланировали ремонт и содержание жилищного фонда на общей площади 11,5 миллионов квадратных метров. Основными причинами возникновения пожаров на территории Дагестана являются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых газовых приборов. По словам замначальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по республике подполковника внутренней службы Ислама Баширова, часто к возгораниям приводит также неосторожное обращение с огнем, разведение костров и несанкционированное выжигание мусора. Платные парковки в Махачкале в течение 3 дней будут работать в бесплатном режиме, об этом сообщили в администрации города. За парковку в столице Дагестана можно будет не платить в дни празднования Курбан-Байрам 27, 28 и 29 мая. Напомню, указанные дни были объявлены нерабочими распоряжением председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. И о курсах валют: на сегодня доллар 71 рубль 55 копеек и евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: желаний. Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Ну что, друзья мои, конец мая, 26 число, сегодня вторник, приветствую на волнах нашего радио. И тут мы начинаем программу по заявкам «Час желаний». Мы ждем вас, ваши сообщения на платформе на Максе на 8-988-291-1007. Вы можете писать до конца часа свои пожелания, поздравления, приветы, послушать любимую музыку. Это все до конца этого часа. 12.07 на часах. Я скажу, что меня зовут Адам, и на радио «Прибой» самый лучший час и самые отборные треки благодаря вашим сообщениям. Итак, прежде чем начать программу, напомню, есть спонсор ювелирный салон «Рос Ювелир». Уже 20 лет «Рос Ювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
3: «Росювелир».

0: Час желаний.
1: Это программа «По заявкам», друзья мои. Наш номер на Максе на 8-9-8-8-291-10-07. Можете писать до конца часа. У нас одно из первых сообщений. Доброго дня всем моим близким. Это Париза, и я хочу послушать Sniff and Tears, Hungry Eyes. Привет вам и песня для меня. Нет, привет вам, песня для меня, а песня вам. Спутал все, Адам. Привет вам, а песня для меня, написала нам Париза. Спасибо заранее, тоже подписалась. Ну что ж, все... С удовольствием мы немножко будем послушать замечательный трек в исполнении Sniff and Tears, Hungry Eyes. Делайте громче, Париза, эта песня для вас.

0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Это программа «Час желаний». 12:16 уже на часах. Здравствуйте. Для моей мамы Зухры песню, пожалуйста, из Симу Дагестану. Писалась вот наша слушательница Стас Михайлов Королева от любящей дочери. Ну что, с большим удовольствием для мамы Зухры от любящей дочери песня в исполнении Стаса Михайлова. Называется «Королева» на волнах радио. Прибой прямо сейчас.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
1: Час желаний. Час желаний.
7: Это программа «По заявкам. Чье желание, друзья мои?» Пишите на наш МАКС на 8-988-291-1007. У нас есть сообщение. Следующее из Нефтеюганска. Пишет наш слушатель, как зовут, не подписался. Салам алейкум, ваши Рахматуллаи. Ислама Актулаева с песни «Течет ручей». Просит поставить «Ислам для своих». Вот такое сообщение. Мы посылаем этот музыкальный презент в Нефтеюганск. С большим удовольствием вместе послушаем «Течет ручей», Ислам Актулаев на радио «Прибой».

0: желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: А, друзья мои, короткое сообщение и сразу очень отличный трек в исполнении Курбана, Абакара Курбанадамова. Здравствуйте, мы с Избербашей хотели послушать песню в его исполнении. Заранее большое спасибо, делаем громче. Абакар Курбанадамов, девочка с соседнего села.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Это середина первого часа дня. На радиостанции «Прибой» программа по заявкам «Час желаний». И наш номер максовский, друзья, скажем так. 8-9-8-8-291-10-07. Пишите, полчаса еще впереди. Добрый день, дорогие друзья. Хочу поздравить дочку Фатиму, весь 11 класс МКУ Куркакской общеобразовательной школы с окончанием школы. У них сегодня последний звонок. Желаю им светлого будущего и исполнения всех желаний. С поздравлением, Эрзиман. Подарок, пожалуйста, эту мазаранскую песню написал нам отец вот девушки по имени Фатима, которая сегодня, последний звонок, завершила школьный процесс. И для вас, уважаемые одноклассники, тоже Фатимы от папы Фатимы. Это музыкальный презент в исполнении Альфии Мурсалова звучит прямо сейчас в программе «Час желаний».
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: час желаний. Реклама на радио.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
10: Движемся дальше, друзья мои. Программа по заявкам «Час желаний». 8-988-291-1007. На Макс пишите до конца часа. А пока, салам алейкум, всему Дагестану. Радиостанции «Прибой» нам пишет наш слушатель по имени Хаджимурат. Всегда приятно, всегда по душе и по сердцу то, что вы есть и делаете. Спасибо огромное. Можно нам Махаева и Аббасов? Не знаю названия, что-то про память. Я думаю, наш уважаемый слушатель по имени Хаджимурат имеет в виду песню, дуэтную песню Зайнаб Махаева и Магомеда Аббасова «Не могу забыть». Мы с большим удовольствием ее поставим для вас. И вот подписался с уважением Хаджимурат наш слушатель. Вас тоже уважаемый Хаджимурат. Делайте громче, специально для вас, для вашего удовольствия. Эта песня звучит на волнах радио при программе «Час желаний».

0: «Час желаний». С Адамом Будагиловым.
1: Почти без четверти час дня, друзья мои. Это «Час желаний», и сообщения прилетают и пролетают на наш МАКС на 8-988-291-1007. Итак, добрый день, с прошедшими днем рождениями. Я хочу поздравить Уму, Беллу и Гулю. То есть, еще раз, Уму, Беллу и Гулю. Хочется, чтобы мне прозвучала песня о молодости. Мы это сделаем с поздравлением. От ВКЗ из Бербашки. Это, скорее всего, по-моему, винно-конячный завод из Бербашки. Что ж, Ума, Белла и Гуля для вас, от вашего коллектива близких, родных. Что-нибудь про молодость. Это группа «Рождество». Молодость встречайте на волнах радио «Прибой».

0: письма. Поздравления. Приветливое радио. Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
7: У программы «Час желаний», друзья мои, прекрасный спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание, конечно. «Росювелир». Вы достойны лучшего.
8: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-20-40 для профессиональной консультации.
7: «Росювелир». Это программа «По заявкам». У нас сообщение следующее. Здравствуйте, я бы хотел заказать песню для своего брата и для его невесты. Пожелать им очень долгой жизни и детишек, чтобы были счастливы друг с другом, а также счастливы в жизни без проблем. Пожалуйста, поставьте песню «Базовый минимум». Ни подписи, ни имени, ничего. Не знаем, куда мы посылаем, конечно. Ну, я думаю, те, кто заказали. То есть, вот сестра брата, которая пожелала души брату и невесте, она внимательно слушает и попросила брата и невесту тоже сделать громче для них. Саби и Миа Бойко. «Базовый минимум» в программе «Час желания».

0: час желаний.
1: А ну что, друзья мои, программа продолжается. Жизнь тоже скоро завершится, через 6 минут наш этот час. Программа по заявкам. И, конечно, в это время наша Земля на скорости 30 км в секунду летит в сторону лета. 26 мая, сегодня вторник, друзья мои. Давайте встретим достойно новый сезон в хорошем настроении, с хорошими песнями. Отличный трек, новый трек Зульфии Аркилаева. Давайте послушаем на лакском языке в финале этого музыкального часа. И ровно в 13:00 новости от Диана Гаджиева. Будьте с нами, зовут меня Адам.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России разработали механизм компенсации затрат на создание оригинальных лекарств. В Дагестане увеличилось число участников системы маркировки «Честный знак». И в Махачкале осуществляют проверку газовых плит. Теперь подробно. В Минпромторге России разработали механизм поддержки проектов, по которым разработаны оригинальные лекарственные препараты. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о препаратах, являющихся первыми в классе, которые обладают уникальным механизмом фармакологического действия, ранее не представленным в официальной мировой медицинской практике, по терапевтически направленным, согласованным с Минздравом России. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ввести штрафы за размещение крупногабаритных мусорных контейнеров на проезжей части. Документ опубликован в электронной базе палаты. По закону повреждения дорог или технических средств организации дорожного движения, которые создадут угрозу безопасности и помехи на дорогах, влечет за собой штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических – 300 тысяч. В Министерстве промышленности и торговли Дагестана сообщили о значительном росте числа предпринимателей, внедривших систему маркировки товаров «Честный знак». На данный момент в системе зарегистрировались более 23 тысяч участников. В частности, этот показатель на 39,5% превышает данные за аналогичный период прошлого года, когда в системе числилось чуть более 16,5 тысяч участников. Отмечается, что такая динамика свидетельствует о переходе бизнеса от этапа простого уведомления к фактическому использованию маркировки. Специалисты компании «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» продолжают плановое техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах республики. С начала года специалисты компании проверили оборудование в более чем 30 тысячах жилых помещений. В ходе осмотра выявили неисправные или неправильно подключенные газовые приборы, проверили оборудование на наличие утечек, а также факты самовольного переноса газовых сетей и колонок. На базе Республиканского центра образования завершился республиканский этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В этом году за звание сильнейших боролись 11 классов команд. 8 городских и 3 районных. Среди районных команд первенствовала сборная Магарамкентского района, а среди городов – лидерство у команды «Избербаша». И о курсах валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Горы, море, ласковый Прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Халакинир худис кутрубку.
2: Торопливая река до моря не дойдет.
0: Радио «Прибой».

0: больше, чем просто музыка.
1: Радио, радио, радио волне.
2: Реклама на радио.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Острые увы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране вдвое увеличили лимит сверхурочных работ. Магомед Рамазанов поздравил представителей бизнес-сообщества Дагестана с профессиональным праздником. И спасатели республики назвали самые частые причины возникновения пожаров. Теперь подробно. Лимит сверхурочных работ в России увеличили в два раза. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале для официального опубликования правовых актов. Он разрешает увеличивать продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год в случае, если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом привлекать работника к сверхурочному труду продолжительностью более 120 часов в год предлагается разрешить лишь с его письменного согласия. Магомед Рамазанов поздравил предпринимателей Дагестана с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд – основа экономического роста и социального благополучия региона. Благодаря их инициативности и готовности брать на себя ответственность, Дагестан развивается, открываются новые производства, создаются рабочие места, реализуются социально значимые проекты, укрепляется деловая репутация республики. Муниципальные образования Дагестана завершили формирование и утверждение планов подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом на заседании правительства доложили премьер-министру Магомеду Рамазанову. Отмечается, что местные органы власти разработали эти планы с учетом недочетов предыдущего отопительного периода, чтобы гарантировать стабильное прохождение зимы. Согласно утвержденным документам, власти запланировали ремонт и содержание жилищного фонда на общей площади 11,5 миллионов квадратных метров. Основными причинами возникновения пожаров на территории Дагестана являются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых газовых приборов. По словам замначальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по республике подполковника внутренней службы Ислама Баширова, часто к возгораниям приводит также неосторожное обращение с огнем, разведение костров и несанкционированное выжигание мусора. Платные парковки в Махачкале в течение 3 дней будут работать в бесплатном режиме, об этом сообщили в администрации города. За парковку в столице Дагестана можно будет не платить в дни празднования Курбан-Байрам 27, 28 и 29 мая. Напомню, указанные дни были объявлены нерабочими распоряжением председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек и евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Суколь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России разработали механизм компенсации затрат на создание оригинальных лекарств. В Дагестане увеличилось число участников системы маркировки «Честный знак». И в Махачкале осуществляют проверку газовых плит. Теперь подробно. В Минпромторге России разработали механизм поддержки проектов, по которым разработаны оригинальные лекарственные препараты. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о препаратах, являющихся первыми в классе, которые обладают уникальным механизмом фармакологического действия, ранее не представленным в официальной мировой медицинской практике, по терапевтически направленным, согласованным с Минздравом России. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ввести штрафы за размещение крупногабаритных мусорных контейнеров на проезжей части. Документ опубликован в электронной базе палаты. По закону, повреждения дорог или технических средств организации дорожного движения, которые создадут угрозу безопасности и помехи на дорогах, влечет за собой штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических – 300 тысяч. В Министерстве промышленности и торговли Дагестана сообщили о значительном росте числа предпринимателей, внедривших систему маркировки товаров «Честный знак». На данный момент в системе зарегистрировались более 23 тысяч участников. В частности, этот показатель на 39,5% превышает данные за аналогичный период прошлого года, когда в системе числилось чуть более 16,5 тысяч участников. Отмечается, что такая динамика свидетельствует о переходе бизнеса от этапа простого уведомления к фактическому использованию маркировки. Специалисты компании «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» продолжают плановое техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах республики. С начала года специалисты компании проверили оборудование в более чем 30 тысячах жилых помещений. В ходе осмотра выявили неисправные или неправильно подключенные газовые приборы, проверили оборудование на наличие утечек, а также факты самовольного переноса газовых сетей и колонок. На базе Республиканского центра образования завершился республиканский этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В этом году за звание сильнейших боролись 11 классов команд, 8 городских и 3 районных. Среди районных команд первенствовала сборная Магромкентского района, а среди городов – лидерство команды «Избербаша». И о курсах валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радиоприбой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Весна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настрой на 107FM.
2: Да, весна. Ну а до лета осталось всего ничего. Еще чуть-чуть, и мы шагнем в июнь, в сезон долгих закатов, теплых ночей и планов, от которых голова кругом. Но пока весна. Последние дни мая. Да, когда душа поет, не понять от чего, а сердце особенно чутко отзывается на музыку. Я приветствую всех, люди Прибоя. Сегодня 26 мая, вторник. И пусть это не пятница, но настроение у нас уже по-летнему легкое, потрясающее. 15.07 на столичных. Всем сногсшибательного дня. Такого же яркого, как погода за окном. В студии с вами и для вас Иза Ахметханова. И я начинаю.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Знаете, если мы хотим наслаждаться жизнью, то сейчас, наверное, самое подходящее время. Пусть самым прекрасным днем всегда будет именно сегодняшний. Ну а сегодня в эфире «Прибоя» хит, который трогает до глубины души и порадует нашу душу с вами уж точно. Песня называется «Ты не пришел» в исполнении очаровательной Наиры Рахмановой. Встречайте новинку.
2: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, для тех, кто в пути, традиционная сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере довольно серьезные заторы. Далее, проспект Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала. Там же довольно сильное скопление машин, зафиксировано ДТП в левом ряду. Ну и по проспекту Алигаджа Акушинского в районе Троллейбусного кольца также у нас пробки, ДТП в правом ряду. Улица Камаева выделена красным. В первой Махачкале улица Магомед Тагирова. Далее улица Гайдара Гаджиева, также в районе Троллейбусного кольца и вплоть до улицы Батырмурзаева. Далее у нас заторы также и по проспекту Имама Шамиля от Троллейбусного кольца до улицы Ташкентской. Частично и улица Ташкентская выделена красным. Далее также по проспекту Имама Шамиля в районе Джума-мечети и вплоть до Ирчи-Казака. По проспекту Имама Шамиля у нас пробки. Далее небольшой отрезок улицы, вернее, проспекта Гамидова у нас выделен красным. Также небольшой отрезок улицы Ирчи-Казака. Практически вся улица Яракского выделена красным. Серьезные заторы. И Яракского пересечения с улицей Гагарина также пробки. На проспекте Амитхан Султана также у нас пробки. Там зафиксировано ДТП. ДТП у пересечения с улицей Мухтарова в левом ряду по проспекту Амитхан Султана. Что же у нас в районе ЦУМа? ЦУМ весь стоит. Каркмасова, Батырая, Радищева, Толстого, Дзержинского выделено красным. Также небольшой отрезок улицы Батырая у пересечения, да, с улицы Дахадаева. Дахадаева также вся выделена красным.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Друзья, продолжаем отмечать знаменательные события дня сегодняшнего. Напомню, что сегодня 26 мая. «Ля-ля Фа», «Зимняя вишня», «Художник, что рисует дождь». Эти песни знает, мне кажется, абсолютно каждый. Сегодня день рождения отмечает одна из самых элегантных звезд отечественной эстрады – Анжелика Варум. Популярная российская певица и автор песен, заслуженная артистка Российской Федерации, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Ее творческая биография началась еще в начале 90-х, и уже тогда она заняла место в первом ряду. С днем рождения, Анжелика! Спасибо за музыку, под которую, наверное, многие влюблялись, плакали, ну и танцевали. Ну и предлагаю сегодня послушать красивейшую песню, которую она исполняет в дуэте со своим супругом Леонидом Агутиным «Если ты когда-нибудь меня простишь».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране предложили ввести оплату проезда по QR-кодам на остановках. Дагестану выделили более 25 миллиардов рублей на нацпроекты. И в республике запретят людям с судимостью работать с детьми и спортсменами. Теперь подробно. Общественный совет при Минтрансе предложил ввести предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках. В организации подчеркнули, что цифровые решения, такие как оплата по геолокации или QR-коду, делают поездки более удобными для пассажиров, но работают независимо друг от друга. В связи с этим там предложили интегрировать все действующие цифровые решения в единую систему, которые могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта. Власти Дагестана направят более 25 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов в этом году, что на 700 миллионов больше, чем годом ранее. Такие данные были озвучены на первом в этом году заседании Президиума Совета по стратегическому развитию под председательством премьер-министра региона Магомеда Рамазанова. Глава правительства подчеркнул, что действующие нацпроекты стартовали в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина. Они охватывают широкий спектр направлений от поддержки семей и модернизации здравоохранения до благоустройства городов, экологии и цифровизации экономики. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров на конференции «Спорт объединяет» заявил, что в республике будет действовать запрет на работу лиц с судимостью в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних. Соответствующий закон был принят на последней сессии парламента региона. Отмечается, что тренер – это наставник и образец для подражания, поэтому задача властей – оградить юных спортсменов от опасного влияния. В Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру «Дагестан» от федеральной трассы «Кавказ», сообщает Минтранс Республики. Протяженность дороги составит более 9 километров. Строительство финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Полное завершение всех строительных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 30 декабря 2027 года. 24-й всероссийский турнир по боксу в памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева пройдет 2-6 июня в Избербаше. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования, как и прежде, примет учебная спортивная база имени Али Алиева. На данный момент участие в турнире подтвердили команды из 15 регионов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба и эксперт по системному маркетингу. В эфире наша «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня я буду разбирать те кейсы, которые вы присылали мне как лично, так и по ссылке, которая указана у меня в соцсетях. Также, кстати, можете отправлять на рабочий номер в МАКС 8-988-291-1007 с пометкой «Мастерская маркетинга». Ну а если, допустим, забывать, то подписывайтесь на соцсетях и там оставляйте. Я буду отбирать те, на мой взгляд, интересные кейсы, которые вы присылали за столько времени. У нас, в принципе, такой формат какое-то время паузу взял. Мы встречались активно с нашими гостями. И прежде чем сегодня их начать разбирать, я хочу поделиться разными полезностями, потому что наша программа, она не только про то, чтобы там разобрать кейс, но и для того, чтобы заниматься небольшим ликбезом, особенно в то сложное время, в котором мы с вами живем, в плане бизнес-подхода. Так вот, давайте немножко по поводу маркетинга. Многие слушатели, наверное, с этим словом сталкивались, некоторые не сталкивались. И мне очень классная статья попалась, где описывают 85 определений слова «маркетинг». Я, конечно, их все зачитывать вам не буду, но зачитаю наиболее интересные, которые мне откликаются. Маркетинг – это продажа клиенту стандарта жизни. классно, на мой взгляд, описано для тех компаний, которые видят себя не только в рамках текущих процессов, но и что-то за пределами. Здесь один очень классно расписал, послушайте, как он пишет. Маркетинг – это любовь к ближнему, благодаря которой ты получаешь Божью благодать в виде прибыли. То есть для кого-то тоже это, наверное, будет актуально. Есть и простые определения, что маркетинг – это все, что помогает продажам. Вообще, знаете, зачастую про маркетинг и маркетологов не вспоминают, пока все идет хорошо. Вот когда открылся бизнес, когда идут продажи, про маркетологов и в целом про маркетинг не вспоминают. Как только из-за усиления конкуренции, как только из-за того, что есть некий спад в продажах, вспоминают про маркетологов, хотя я каждый раз подчеркиваю, уважаемые слушатели, если вы планируете заниматься бизнесом маркетолога и вообще в целом маркетингом, надо заниматься до момента строительства, до момента ремонта. Поясню. Вот, к примеру, давайте на примере моего кейса. Вот, кейс – это такая некая бизнес-ситуация из практики эксперта. Так вот, у меня была ситуация, когда строился торговый центр в Левашинском районе, и владельцы пришли на консультацию еще до момента запуска строительства, потому что они заранее хотели понять, как нужно выстроить логику потока покупателей, где нужно поставить двери, окна и так далее. Потом мы с ними выстраивали не только там предварительный мерчендайзинг, то есть это как бы выкладывалась продукция и полки, но даже логику, что есть там понятие малого потока клиентов, который, ну, человек захочет что-то купить и сразу выйти, есть логика большого потока клиентов и так далее. И понятное дело, что потом разрабатывается некая концепция, которая закладывается в дизайн. Ну, допустим, у кого-то, если взять, например, там, не знаю, кофейни или общепита, если, например, у вас уже заложена концепция, что у вас будет морская условно тематика, естественно, вы это должны заранее продумать. А как бывает зачастую? Приходит задача в невероятно светлую голову предпринимателя, что открывает свой бизнес, нашел какое-то помещение. Привлекает вначале дизайнера, который начинает слушать все гипотезы предпринимателя. А давайте вот это сделаем, вот это сделаем, вот это сделаем. Потом собирает, ну, как чаще всего, что я вижу, некий такой лофт без внятной концепции. И потом пытается все это продать в виде услуг и задумки своим потребителям. И это сплошь и рядом. Возьмем даже вот те пресловутые домики, которые строятся на берегу нашего Каспия, зачастую они никакую концепцию не имеют. Это просто четыре стены, крыша и, типа, приходите, живите. Да, это работало, когда вы были одними из первых. То есть, когда вы в авангарде какого-то бизнеса, у вас идет поток, вы, так сказать, снимаете сливки благодаря тому, что пока другие еще это не делают. Но когда рядом с вами еще 10-15 таких же домиков, без концепции, без того, чтобы как-то выделяться, вы, естественно, рискуете тем, что в итоге у вас будет незаполнение ваших дней продаж, которые вы должны там сделать. Вообще, если говорить про ситуацию, то, что сегодня происходит, и вообще про тренды на сегодняшний день, здесь, ну, такая ситуация, что идет тотальная экономия, и при этом какой-то безудержный гедонизм. Давайте поясню. Вот я очень много исследований читаю, потому что хочу понимать, что происходит в головах потребителя, и руководствоваться актуальными данными, а не своими гипотезами и мыслями. Так вот, с одной стороны, сегодня экономия на базе. Почти 80% потребителей жестко режут расходы в стандартных категориях. Ну, потому что инфляция делает свое дело, люди стали мастерами поиска скидок и рационального потребления. Там, где идет речь о простых вещах. С другой стороны, готовы люди переплачивать за какие-то маленькие радости. Ну, и какой-то, может быть, уникальный опыт. Таким образом, рациональный выбор отступает перед желанием получить эмоциональный ресурс. Здесь хочется подчеркнуть про вот современное поколение, поколение Z его называют, которое, ну, на самом деле окончательно сейчас в экономике нашей республики и вообще страны легализовалось как сегмент. Они, на самом деле, спокойно покупают огромное количество вещей, товаров в рассрочку, в кредит, готовы переплачивать за сервис, за доставку еды ради комфорта, даже если их положение этому не способствует, ну, мягко говоря, нестабильное. Для них чувствовать себя здесь и сейчас хорошо важнее скучного накопления. Вот это нонсенс для нас, как для маркетологов и для тех, кто занимается бизнесом. То есть они накапливают, думают, зачем это мне нужно? Я сейчас лучше пойду, куплю за себе там за кофе за 300 рублей, там что-то куплю на маркетплейсах, а откладывать на потом не планирую, не могу и так далеко не гляжу. Поэтому сегодня средний сегмент покупателей чувствует себя все хуже и хуже, потому что клиенты ищут или невероятно низкую ценность и идеальную рациональность, или же сверхэмоцию, и ну, там какую-то эстетику и прочее, за которую человек готов заплатить, грубо говоря, последние деньги. Ну, главное, что можно для себя вынести из этой истории, сегодня маркет находится в новой реальности. Он перестает работать как инструмент, как набор инструментов, и начинает работать как система стратегических рычагов управления спросом. Поэтому, уважаемые слушатели, именно сегодня для вас должно дойти понимание, что не только просто это какие-то акции, бюджет и так далее, а сила бренда, над которой вы должны постоянно работать. И вот про это сегодня мы будем с вами говорить. Я вот здесь отбирал те кейсы, которые мне присылали. Большое спасибо тем людям, которые откликнулись. Я надеюсь, среди вас тоже есть. Еще раз говорю, ссылка с вопросом, там примитивные вопросы, напишите, чем вы занимаетесь и в чем у вас вопрос. Она доступна как у меня в соцсетях, на страничке. В любых соцсетях вы можете меня найти по нику Алигимов. Вот мне удалось этот ник за собой застолбить, потому что всегда хочется взять такой ник, который намного проще. Кстати, вот хочу сразу поделиться. У меня была ситуация, когда на рекламном щите в Кизляре был ник составлен из 6 слов. 6 слов. Ну, кто это будет набирать? Слово, нижнее подчеркивание, второе слово и так далее. Такое не надо делать. Чем меньше букв, символов, тем проще запоминать ваш ник. Тем более, если вы занимаетесь бизнесом. Так. Давайте пойдем по письмам. Я их буду назвать письма в редакцию, потому что я к ним так буду относиться. Вот следующее письмо о том, как запах свежего хлеба нужно превратить в деньги. Ну, когда все мимо проезжают, а предприниматель теряет клиентов. Поэтому его не просто видят, а решение, которое я буду предлагать, надеюсь, обойдется ему в копейки. Человек пишет: «Ассаламу алейкум, Мурат. У нас семейная пекарня на трассе недалеко от поселка Мамедкала в Дербентском районе. В апрельский потоп дорогу немного размыло, машин стало меньше, выручка упала почти на 40-50%. У нас вкуснейший тандыр, хлеб, чуду, но вся надежда была на тех, кто мимо проезжает. Соцсети заблокированы, ВКонтакте и прочие соцсети у нас в селе почти не работают. Как нам привлечь людей с трассы, когда и так их мало? И как сделать так, чтобы они специально к нам сворачивали, учитывая, что у нас небольшой бюджет, а сайта нет». Кстати, почему я одним из первых выбрал этот кейс, это письмо, потому что действительно после потопа огромное количество клиентов потеряли понятный для себя трафик. Поэтому, уважаемый Ахмед здесь писал, давайте посмотрим правде в глаза. Водитель по трассе на самом деле не листает соцсети, поэтому там упор делать на соцсети изначально нет смысла. Ну, мало смысла. Что он делает за рулем? Да, правильно, слушает радио и смотрит на дорогу. Поэтому первое очевидное, что необходимо сделать, это идти на радио, я так считаю. Но не с обычной рекламой, а с каким-то оффером-остановкой. Давайте немножко поясню, что такое слово оффер. Есть, конечно, его простое слово, аналог на русском предложение. Ну, за то, что предложение в грамматике, предложение в рекламе хочет всегда отличаться, мы его выделяем как слово offer. Вот и нужно сделать, чтобы ваш offer, какое-то продающее предложение, заставило водителя, который едет из Дербента в сторону, допустим, Махачкалы, Каспийска, физически нажать на тормоз. А как это сделать? Я хочу вам предложить в своем втором решении, но после рекламного блока.
5: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Мы продолжаем наш подкаст, где я, Мурат Алигимов, разбираю те кейсы, те вопросы, которые вы прислали нам в эфир. Мы разбирали ситуацию с небольшой пекарней, которая в силу потопа апрельского почувствовала на себе снижение трафика. Я говорил о том, что чем соцсети эффективно развивать радио. Представьте себе, что вы разместили такой пример рекламного сообщения. Это будет не просто реклама, а как навигатор. Слушай дальнобойщик. В 5 километрах от Джамикенского поста справа стоит белая пекарня. Назови в окошке кодовое слово «Маяк-2006» и получи стакан горячего кофе в подарок при любом заказе. Все. Это четко, понятно, и вам почти ни с чего не стоит. Вы дарите какой-то подарок, будь, допустим, чай, кофе. И при этом на радио вы получаете уже потенциально горячего клиента. Или же, если, допустим, пока радио вы еще не рассматриваете, ну, пока к этому идете, но вы можете создать простейшую партнерскую программу с водителем маршруток, гидов, туристических компаний и тому подобное, ну, даже, пусть даже бензовозов на трассе. Вы им не платите деньгами, а можете заплатить им горячим обедом, при этом, чтобы они активно вас рекламировали по своим радио, потому что многие из них там общаются по рации, в своих WhatsApp-чатах там, и так далее. И, соответственно, такая информация разлетается моментально. Таким образом, вы развиваете сарафан. Я каждый раз вспоминаю, когда вот я выезжал за пределы республики, есть там два кафе, там, по-моему, Кунзах, Ажимурат называется, они вот на выезде из нашей республики, и там всегда толпы. Почему? Потому что там бесплатно кормили в свое время водителей. Таким образом, им, конечно, выгодно было останавливаться там. Потом, может быть, эта история разрослась. Вы, кто послушает меня, потом поделитесь, найдите меня в соцсетях, напишите мне в личку, до сих пор это работает или нет. Поэтому не надо рассчитывать на то, что люди в соцсетях из-за этого вам придут. Радио и партнерская программа. Мне кажется, что это рабочий инструмент. При этом я каждый раз хочу подчеркнуть, что я не даю точное решение. Я лишь предлагаю идеи для рассмотрения. Только вы знаете реальную возможность вашего бизнеса, особенности клиентов и ограничения, которые у вас есть. Протестируйте те предложения, которые я озвучиваю, посоветуйтесь со своей командой и адаптируйте их под свою нишу. Моя задача в рамках данного подкаста – предложить варианты, ну, а не дать какой-то единственный верный вариант, потому что, ну, в любом случае, вы свой бизнес знаете намного лучше. Поехали дальше. Так. Нахожу вот следующее письмо. Мне как будто бы это же крик души из бокса, где пахнет соляркой, пустотой. Я так прямо захотел для себя это обозначить. Ну, просто когда у людей нет денег на ремонт, они начинают чинить машины сами. И часто заканчивается эта трагедия для мотора. И вот вопрос возникает, как вернуть клиента в сервис. Пишет мне человек: «Салам алейкум, Мурат, у меня шиномонтаж и автосервис в Хасаюрте. После, опять же, апрельских дождей многие машины в грязи, подвеска летит, но народ не едет. Говорят, кризис, денег нет, будем тянуть до последнего. У нас WhatsApp для клиентов через VPN работает с перебоями, таргета и там других инструментов, естественно, нет. Как объяснить людям, что дешевле приехать на диагностику сейчас, чем через полмесяца менять пол машины, если они не верят рекламе, а верят только своему, там, условно, соседу или кому-то?» Ну, я здесь всегда подчеркиваю, что особенно в наших городах, селах сильно работают родственные и соседственные связи, соседские связи. Здесь мы можем запустить с вами, я как будто бы уже вместе с вами сижу, давайте так будем рассуждать, а там какую-то акцию, но, опять же, не через баннер, а может быть через знакомых, чаты, которые существуют в огромных количествах у многих там. И, соответственно, транслируем, что мы бесплатно можем провести для вас осмотр подвески, мотора и так далее. Не забывайте, когда у вас нет клиентов, имеет смысл что-то подарить вначале бесплатно. В каком плане? Какую-то услугу. Сделали вы им там, диагностику ходовой, посмотрели, расписали, что ему надо сделать. И если ему понравится ваш подход, ваши цены и так далее, ему смысл куда-то уезжать. Лично у меня, ну, такого не было, чтобы я, допустим, заехал на диагностику, у меня человек там выявил какие-то проблемы. Я сказал: нет, я не хочу у тебя, поеду в другое место. Почти всегда, я говорю про себя лично, да, всегда, если меня устраивает даже не цена, а именно сервис, то человек нормально, адекватно объяснил, что он делает, зачем это мне нужно и так далее, я, естественно, ввязывался в эту историю вместе с ним. Понятное дело, что, может быть, если там прайс большой, я мог сказать: давай там отложим, через какое-то время я вернусь, и дальше я с ним делал. Потому что, ну, я не искал ему альтернативу. Поэтому через своих знакомых, через свои чаты, которые у вас существуют в большом количестве, запускайте информацию, что мы проводим бесплатную диагностику чего-то. Если вдруг эта история не запустилась, тогда, значит, она потерялась в этом огромном потоке информации, который есть в чатах. Тогда можно сделать следующим образом. Я пытаюсь вам подсветить какие-то более простые бюджетные решения. Берете простой текст на листовку формата А4. Там в любом месте, где есть компьютерные услуги, вы это можете распечатать. Можете написать там: «Стучит, не тяни». Такой прям сильный подзаголовок. И снизу написать: «Бесплатный осмотр ходовой за 10 минут». И, соответственно, ваш адрес и телефонный номер. Без картинок, без ничего и так далее. И разместить это там, где вы для себя понимаете, что есть потенциальный список ваших клиентов. Это может быть там центральный рынок. Я знаю, что в Хасавюрте он достаточно активный поток клиентов имеет. Другие места скопления людей. Еще раз говорю, максимально бюджетно. Ну, распечатали вы таких там 100, 150, 200 листовок. Прошлись, расклеили. Но опять же, когда вы будете клеить, пожалуйста, уважайте чужое имущество. То есть не надо клеить на чужие двери, ворота и тому подобное. Я противник того, чтобы в ущерб каким-то людям свою рекламу запускать. Поэтому мне кажется, подчеркиваю, что это просто моя идея. Пытаюсь вам помочь в такой ситуации. Вам пытаюсь объяснить, что сразу вам не придут записываться на полный ремонт мотора и тому подобное. Те люди, которые могли и хотели, они это уже сделали. Те, которые, допустим, пока это не сделали из-за того, что у них пока отложенный там платеж в голове, но вам нужно обеспечить себя работой, предложите что-то бесплатное. Сегодня, еще раз говорю, потребитель поменял свое поведение. Он лишний раз деньги тратить не хочет, потому что они у него есть в ограниченном количестве. И, соответственно, он думает, если я могу отложить на потом, он это и делает. Ваша задача — его подтолкнуть, сделать это быстрее. И вы должны для себя понимать, что люди не боятся потратить деньги, но они больше боятся, что их выставят дураками. В каком плане? Что обманут, накидают то, что им сегодня действительно не нужно. Часто, кстати, по этой причине прилетает стоматолога. Мы очень много видим эти ролики, когда якобы стоматологи накидывают то, что даже нам актуально не нужно. Хотя, еще раз говорю, зачастую многие пациенты сами крайне халатно относятся к своим зубам в связи с тем, что оказалось, вот я недавно читал, 75% пациентов имеют стоматофобию. То есть это, к сожалению, с детства у нас идет. Мы болезнь, связанную с зубами, откладываем до самого последнего, когда уже просто надо его вырвать. Хотя, если мы поставили там маленькую пломбу, сделали небольшое лечение и тому подобное, мы могли бы его сохранить. Нет, за то, что нам в целом это неприятно, нас тревожит и тому подобное, мы откладываем до последнего. И поэтому здесь должна быть какая-то золотая середина. С одной стороны, не все подряд менять, если в этом пока нет крайней необходимости, но и не запускать. Еще раз напоминаю, мы сейчас с вами находимся в эфире «Мастерская маркетинга». Если у вас есть вопрос, пишите мне в соцсетях, ник Али Гимов, ну или на номер Макса 8-988-291-1007. Поехали дальше. У нас есть время, поэтому мы сегодня разберем разные кейсы. Вообще, я очень люблю этот формат, потому что я знаю, что вот когда приходит ко мне гость, мы можем рассказать с ним про его кейсы. Я уверен, что для вас это тоже полезно и интересно. Но вот когда у меня есть возможность помочь коллегам, которые сегодня в этой информации нуждаются, мне лично это больше откликается. Просто поделюсь, вот на прошлой неделе у нас был Абдурахман, человек, который занимается организацией федеральных и региональных выставок, и я был в субботу у них на выставке. И я просто со сцены предложил участникам бесплатную консультацию, ничего не продаю я, просто раз я туда пришел, хотел бы принести пользу всем участникам, так учитывая, тем более, что Абдурахман всегда поддерживает там и наш маркетинг-клуб, и всегда является активным участником всех бизнес-мероприятий. Сразу огромное количество компаний предложило подойти. Мы там у каждой не менее 3-5 ошибок нашли, которые сразу смогли исправить. Поэтому я считаю, что у меня вот такая внутренняя миссия помогать всем, кому есть такая возможность. Через радио делаю это бесплатно. Так, поэтому вы можете написать, и, соответственно, мы разберем ваш кейс. Ну, он должен быть интересным, как минимум. Просто я вижу, что кто-то пишет мне, как сделать онлайн-продажи. И все. Такие кейсы я не забираю на разбор. Ну, какая компания? Чем вы занимаетесь? Какие онлайн-продажи? Как мне это разобрать? Без понятия. Поэтому стараюсь разбирать только те кейсы, где люди более-менее развернуто описали свою ситуацию. Пишет мне клиент, короче, из сферы красоты. Добрый вечер, я Айша, держу небольшую студию маникюра и бровей в Каспийске. Девочки ко мне ходят, сейчас урезали расходы на уход. Раньше делали и маникюр, и педикюр, и ресницы разом. Сейчас приходят на что-то одно, и то просят скидку. Инстаграм почти не работает, запрещен на территории Российской Федерации. VPN глючит, тоже запрещен на территории Российской Федерации. А выкладывать посты — целая проблема. Как мне поднять средний чек, когда клиентки говорят: Айша, сделай только кончики, на все остальное денег нет. Это она, видно, утрирует. Ну, давайте сразу попробуем с вами понять, на что надо давить, особенно в той ситуации, когда нету продаж. Ну, или, допустим, постоянно просят скидки. Это, конечно, какая-то, может быть, услуга, которая вы будете активно транслировать. Знаете, вот в маркетинге есть такое понятие, как бадл. Ну, я не его придумал, я с вами просто поделюсь, я его часто на своих каких-то семинарах рассказываю. Есть его слова-аналоги, такие как комбо, сет. Ну, в данном случае, я думаю, что это будет бьюти-конструктор. То есть, когда услуга идет по полной цене, а вторая, третья и так далее идет вкупе с ней или же со значительной скидкой. То есть, когда вы видите, давайте так, вот возьмем самый простой, примитивный вариант. Хочу на языке аналогии с вами поговорить. Комплексный завтрак. Что такое комплексный завтрак? Во-первых, это какое-то блюдо в урезанном виде. То есть это не полноценно отдельная каша, сосиски, там, мясо, салат и тому подобное. Это все по чуть-чуть, но за оптимальную цену. Таким образом, определенные общепиты привлекают людей на комплексный завтрак. Или, допустим, взять сет, там, не знаю, будь то роллов там, или же шашлыков, тоже. То есть всего понемногу. Таким образом, мы что делаем? Мы даем возможность человеку взять всего понемногу с какой-то ценой. эта цена, по идее, в голове потребителя, она идет со скидкой. То есть, если, к примеру, я, допустим, вижу, что клиент готов только взять одну услугу, а на вторую, третью не подписывается, мы можем сделать так. Мы можем предложить себе три услуги при условии, что, допустим, там одна из них за полцены будет. Вы в любом случае заработаете. Опять же, такое я рекомендую только в том случае, когда у вас отсутствуют записи. Когда у вас полная запись, все окошки, все слоты заполнены, естественно, это... В этом нет целесообразности. Но когда вы говорите, что вы сидите без клиентов, имеет смысл предложить такие варианты. Вот даже тот самый пресловутый чек-ап, который есть в многих клиниках. Что, как вы думаете, что это такое? Это тот же самый бадл. То есть, когда вам предлагают, там, не знаю, условно, 5-10 анализов по заниженной цене. Может быть, вы эти анализы по отдельности не взяли бы. А так вы думаете, почему бы не проверить, что у меня там с каким-то показателям там, крови там, и так далее. Но если бы не было этого чекапа, соответственно, а когда они делают чекап, они что получаются? Это, естественно, чуть дороже, чем вы взяли бы только то, что вам необходимо. Поэтому это так и работает. Возьмите, пожалуйста, на вооружение. Я считаю, что когда клиентов нет, все инструменты хороши. Что еще я вижу для вас, это, конечно, кросс-маркетинг. Вот как я постоянно за него топлю. Ну, все игнорируют. Кросс-маркетинг – это про те же самые пресловутые коллаборации, совместные мероприятия, которые вы можете сделать с вашими партнерами. При этом партнеры не должны быть конкурентами, партнеры должны быть с вами в одной географии, скажем, да, то есть не может быть, что у вас там партнер там, из Пензы. А вы должны быть... У вас должна быть одинаковая целевая аудитория. Ну, то есть, допустим, если вы в бьюти-сфере, вы не возьмете себе партнеры, магазин там, автозапчастей. У вас разная целевая аудитория. И по-хорошему, ну, конечно, идеально это, чтобы вы были примерно с одинаковым маркетинг-пауэром. Маркетинг-пауэр я имею в виду, что у вас плюс-минус одинаковые соцсети, у вас плюс-минус одинаковый трафик, который заходит. Потому что если, к примеру, вы обращаетесь к какому-то крупному партнеру, а вы для него маленький там, по трафику и там, охватам и так далее, естественно, он с вами не захочет. Но есть одна фишка, благодаря которой вы сможете его завлечь. Вы можете ему предложить все расходы взять на себя. То есть, таким образом, вы получаете его аудиторию, в коллаборации, а это как минимум доверие. То есть, ну, они же для себя знают, что такой-то бренд не станет с кем попало проводить совместную акцию. Соответственно, вы получаете такую для себя аудиторию за его счет, подогретую, и вы сможете с ними сделать какую-то активность. Какие есть, кстати, варианты активности, которые сразу мне приходят в голову? Первое, это онлайн-активность, это совместный конкурс или совместный ролик, самый примитивный вариант. Есть офлайн-активности, когда, допустим, вы у себя и у него размещаете какой-то, может быть, постер, роллап, другую рекламную конструкцию. Или же самое сложное, самое невероятно нервотрепещущее, так скажем, это совместная акция. Почему совместная акция тяжело? Потому что зачастую упирается в реализацию, а именно, кто этим будет заниматься. Если, допустим, вы хозяин, владелец бизнеса, договорились с таким же хозяином, а исполнять все равно же будут менеджеры. И они могут там все исказить, саботировать, испортить. Учетная система может быть не подготовлена для этого. Поэтому я не отговариваю, я говорю, что вначале с этим человеком нужно ну, хотя бы онлайн-форматы провести. Если у вас все устроило и его тоже, потихоньку переходить к следующему. То есть часто бывает ошибка сделать следующее. Я с кем-то снял совместный ролик, все на него забить. Да нет, ну сделайте с ним второй раз, третий раз. Со мной его аудитория постоянно должна подогреваться. Делайте это регулярно. Так вот, вот вы могли бы взять, к примеру, возвращаясь к нашей истории по поводу маникюра и бровей в Каспийске, вы могли бы взять партнерство с местными ателье, швеями и так далее. К примеру, как это могло бы выглядеть? Вот все мне приходится придумывать. Вы говорите, вы договорились, говорите, что после того, как, допустим, клиентка забирает платье, она швея дает ей еще сертификат. Там может быть сертификат на скидку или же на какую-то услугу, которую вы легко можете дать для того, чтобы получить первое касание. Ну, то есть даже маникюр можете подарить, лишь бы этого клиента получить. Еще раз говорю, оффер, предложение должно быть сильным. Если будете говорить, о, Мурат, сейчас, допустим, сейчас всем начну раздавать. Уважаемые слушатели, когда у вас нету клиентов, давайте мы будем более открытыми к различным предложениям. Когда у вас много клиентов, вы, конечно, будете это отсекать, дополнительные барьеры создавать, препятствия и тому подобное. Когда клиентов нет, любые инструменты в рамках дозволенного, в рамках морально-этических норм допускаются. И поэтому, допустим, предложить даже маникюр бесплатно при предъявлении купона, ну, просто при этом поставить дедлайн, что до конца месяца, на мой взгляд, рациональная идея. А как сделать по-другому? Ну, мы еще подумаем, ну, после рекламного блока.
12: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
13: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
15: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
12: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Отлично, мы продолжаем наш подкаст. Разбираем сегодня мы кейсы тех людей, которые прислали их мне по ссылке, которые закреплены у меня в соцсетях. В соцсетях вы легко можете меня найти по фамилии Алигимов. Но, пожалуйста, пишите как можно более развернутый, потому что когда мне пишут, как сделать онлайн-продажи, какой канал эффективный, и при этом нет пояснения, мне это сделать тяжело. Такие кейсы я, к сожалению, буду пропускать и отбирать только те, которые максимально развернуто расписаны. А вот следующее письмо. Я хочу назвать их почему-то письмами, потому что у кого-то в письмо, в редакцию. А я считаю, что это о родительском страхе и деньгах, которые висят в воздухе. Как собрать группы на лето, когда родители боятся платить за воздух? А интернет-реклама под запретом. Вот таким образом, давайте разбирать. Вот мне пишут. У нас образовательный центр в Махачкале. Учим детей ментальной арифметике и скорочтению. Сезон заканчивается, а нам нужно набрать летние интенсивы. В прошлом году было 50 детей, а сейчас трудом набираем и 15. Родители почему-то в последнее время боятся расстаться с деньгами. Пытались спустить таргет на мамочек, но это не работает. WhatsApp, родительские чаты есть, но там все говорят, подумаем. Как показать ценность живых занятий и собрать деньги до начала лета. Ну, до лета осталось буквально немножко, поэтому давайте сразу вам попробуем раскрыть. Да, есть такой нюанс, что, допустим, мне это вот писали в начале мая еще, но так как мы были, так как у нас были эфиры с гостями, сейчас, вы видите, все перенеслось на конец. Но я надеюсь, все равно польза для человека, кто это пишет, будет. Смотрите, я предлагаю вам что сделать. Имеет смысл, учитывая, что уже погода улучшилась, выходить в парки и там проводить некие поп-ап активности. Что такое поп-ап активность? Давайте я скажу. Вы там можете проводить бесплатный 15-минутный турнир по арифметике прямо на скамейке. То есть вы мне сейчас говорите, Мурат, у нас там всего 15 заявок, хотя мы план ставим 50. То есть вы всего на 30% выполнили свой план. Поэтому имеет смысл выходить на все крупные парки, которые у нас есть в городе, там организовать такую мини-активность. Если вы при этом еще будете в своей футболке, кепке и так далее, там же у вас будут готовы флаера намного лучше. Да, есть один вариант, когда вы просто раздадите флаера. Но я боюсь, что когда семейная пара гуляет по парку, им просто дают в руки флаера, они их возьмут и просто выбросят. Потому что, ну да, интересно, но не было интерактива. Я каждый раз подчеркиваю, что сегодня маркетинг работает вообще по-другому, в отличие от 2010 года. Я вот сам работаю с 2008 года. 18 лет я в маркетинге. Как было удобно и комфортно работать в то время. Одноклассники, запускали мы акцию, все. Сейчас даже никто не вспоминает про эту платформу. Флаера и прочее намного лучше работали. Теперь они и работают, но вкупе с какой-то активностью. Поэтому, если вы взялись за эту историю, и вам нужно сделать активность, сделать продажи, возьмите, организуйте какую-то эту активность в парках. Если, допустим, вам лень туда в парк идти, вы можете взять цветные мелки, планшеты и там же у себя перед зданием организовать активность. То есть какое-то мини-шоу своими силами, без, если у бюджета нету, своими силами для того, чтобы собрать офлайн-контакты в местах их скопления. И, соответственно, родители, которые увидят, как вы активно общаетесь, как вы, допустим, раскрываете и тому подобное, мне кажется, захотят у вас обучить своих детей. Опять же, все в ваших руках. Я здесь просто подсвечу разные решения, которые, на мой взгляд, и отталкиваясь от моего опыта, кажутся рабочими. Но только вы знаете, какие у вас есть ограничения по персоналу, финансам, времени и так далее. И поэтому просто оцените. Есть еще одна идея. Она называется система. Первая неделя занятий за чашку кофе. Если вы приведете соседа. Смотрите, таким образом вы не обесцениваете свой курс, но даете пробный период, но с условием сарафанного радио. То есть, я же понимаю, когда нужно сделать план продаж, бить только в одну точку недостаточно. Имеет смысл взять, преподнести, что необходимо вам будет самим прийти с кем-то, будь то ваша соседка. Давайте так, будем честны. В основном будут ходить мамочки, которые вкладываются там, в своих детей. Там, и, соответственно, им комфортнее прийти. Там, мама с подругой, мама с соседкой и так далее. И, соответственно, вы даете эту опцию обоим не за полную стоимость, а за половину. Таким образом, вы проводите для них пробные занятия и пытаетесь им продать полный курс. Я знаю, что большинство подобных образовательных центров уже давно делают пробные занятия. Но еще раз говорю, то, что вы делали в виде пробных занятий там, до пандемии даже, вообще сильно отличается по сравнению с тем, что происходит сегодня. Пробные занятия делают сейчас все. Все, кому не лень. Они стали настолько понятными, простыми, по умолчанию, что люди перестали на них реагировать. Поэтому даже пробное занятие необходимо делать как мини-праздник, мини-инфоповод. И при этом как можно больше туда людей привлекать. Это позволит вам иметь такая активность, привлечь не только просто одну маму, а вместе с ней кого-то еще. И, соответственно, когда к вам люди приходят, не упускайте возможность отснять с ними материал. Да, я понимаю, что там, условно, из 10 человек только один отснимется, но для вас, человека, который там что-то бесплатно дал или за скидку и так далее, этот материал для ваших статусов, сторизов и так далее необходим. Не упускайте. То есть, когда вы такую активность запускаете, максимально собирайте контент. Так, давайте. Немножко хочу, чтобы подытожить. Сейчас, может быть, кто-то меня слушал, кто-то отключился, подключился. Просто небольшой такой чек-лист для образовательного центра. Что это будет? Давайте так. Вы сейчас просто берете, купите, там, не знаю, ватман, на нем напишите там турнир юных математиков бесплатно. И завтра в ближайшем дворе, парке, у себя на территории его проводите. Вот

находиться. Кто-то пойдет в парк, кто-то в кино и так далее. И у вас есть возможность хорошо проработать и набрать подходящие заявки. Если вы сейчас скажете, что, допустим, из-за праздника Курбан-Байрам я там 3 дня в селении, потом, допустим, у меня выходные и так далее, не удивляйтесь, пожалуйста, что у вас потом не будут продаж на 1 июня. Поэтому праздник отметили, там уже условно, там, не знаю, кто-то в четверга, кто-то в пятницу уже начинает приступать. Я вас уверяю, что суббота-воскресенье точно будут выходные, и это классная возможность, как можно больше людей коснуться своей рекламой, как можно больше людей охватить, провести разные турниры, платные, бесплатные, условно платные, объяснить людям, чем вы именно занимаетесь, и, соответственно, набрать заявки как минимум на бесплатные пробные занятия уже в июне. Хорошо? Я слышу, что кто-то говорит да, кто-то говорит нет, там у нас времени нету. Ну ладно, поехали дальше. Я просто привык работать с слушателем, когда они передо мной сидят, я им что-то объясняю, вижу их эмоции, кивания. Здесь на радио, конечно, этого мне не хватает, но я рассчитываю, что кто-то, слушая в дороге, включая свой радиоприемник или слушая онлайн, я знаю, что очень много людей и онлайн слушают, вы мне одобрительно киваете. Ну, как минимум, я в это верю. Так, у нас еще время есть, и у нас, конечно, есть еще и кейсы. Следующий кейс, когда я отбирал, дело в том, что я читал, что в апреле особенно сильно, и в мае ничем не лучше, снизился поток туристов в Дагестан. Потому что они читали, что у нас размыло дороги и так далее. Многие из них отменяли свои туры. И поэтому я вот вижу, что мне писали гостиницы там у моря, будь то Избербаш, Кайкент и другие города. Поэтому давайте немножко разберемся и окунемся и в эту сферу. Вот мне пишет Заур. Он пишет, что у него гостевой дом в Избербаше. Не на первой линии, чуть в глубине. Прошлый апрель... апрель и дожди подкосили записи. И у него уже не просто, потому что не только есть у нас пляж, но еще горы, куда, допустим, люди думают, что в первую очередь поеду. Поэтому у него проблемы с записями и, соответственно, бронями его домика. Сервисы, которые есть, бронирование, они отвалились какие-то. Есть, конечно, и наши текущие. Соцсетями, к сожалению, Зоаур занимается плохо. Хорошо, что сразу сам признается. И вот у него задача продать номера на июнь. Ну, он здесь писал май-июнь, уже там май уже заканчивается, чтобы люди не боялись испорченного отпуска. Как ему это сделать? Ну, смотри, Зоаур, я к кому-то Зоаур обращаюсь. Уважаемый Зоаур, ты должен понимать, что ты не просто продаешь досуг у моря. Ты продаешь какую-то программу развлечения. Ну, или план от дождя. То есть, если, к примеру, в горных районах из-за дождя может отмениться тур, поездка, путевка и так далее, тебя должны рассматривать как минимум, как план Б. То есть, что у тебя там есть? Мангал, парилка, бассейн. Если, допустим, сейчас еще холодно купаться на море. И, соответственно, человек должен понимать, зачем ему бронировать домик у тебя. Когда этого понимания нет, и ты не объясняешь каким-то образом, ну, не удивляйся, что у тебя нету продаж. Я сейчас как бы хочу объяснить, что, кстати, есть у нас же не только горный туризм, но еще есть гастрономический и ремесленный туризм. Что это значит? Вот давайте я хочу немножко поделиться, вот как я один раз был в селении Кубачи, невероятная история селения, огромное количество домов, которые как мини-музеи, где их предки собирали разные антиквариат и многое из того, что они сами сделали, из того, что они приобретали там за пределами селения. И просто даже я был в гостях у там ряда людей, которые просто пригласили, и каждый с таким упоением, с такой любовью рассказывал о их мини-музее. Кто-то там собрал, их дедушка, там их бабушка, кто-то из родственников. Там у одних там целая стена была оформлена, и там были просто тарелки расписные. И так это было интересно. Я вот здесь потихоньку подвожу всех владельцев гостевых домиков, что у вас должна быть какая-то концепция.

0: Да, вы можете сказать, что вот если я там поставлю антиквара, они их могут украсть и подобное. Но, смотрите, если вот так каждый раз на какое-то мое предложение придумать причину, почему нет, тогда вам никакой маркетинг не поможет. Моя задача вам предложить, а вы подумайте, как это сделать безопасно. Еще у меня есть пару идей, но после рекламного блока.
1: Реклама на радио.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
9: У нас последний блок нашего подкаста, осталось буквально 10 минут. Я надеюсь, успею разобрать вот последний вот кейс. И вообще надеюсь, что весь эфир, пока я рассказываю, вы сидите с тетрадками записываете, ну кроме тех, кто за рулем. Так вот, мы с вами общались и разбирали кейс Заура, у которого гостевой дом в Избербаше. И я как бы подчеркиваю, что сегодня гостевые дома стали все на одно лицо. При этом, по мнению многих потребителей, с неадекватным ценником. Потому что когда, допустим, там с бассейном домик стоит 30 тысяч рублей, на семью из 4 человек это реально дорого. А при этом многие из вас, владельцев таких домиков, всегда говорят: на двое суток. Я понимаю вас прекрасно, что когда в августе приезжают наши уважаемые туристы из других регионов, Чечни и других стран, вы можете там и любую другую сумму обозначить, это все скупается, но в мае, июне, июле это пока не оправдывается, если у вас нету концепции. Вот если я рассказывал про то, как я был в Кубачах, как мне невероятно на всю жизнь запомнилось их вот мини-музей, который практически в каждом доме есть, то же самое можете сделать и вы, допустим, упаковав, допустим, свой домик в концепцию, я здесь специально его придумал, ковер и чай. То есть, чтобы у вас был домик не просто, где можно просто пожить, а некая точка в гастрономическом путешествии. Хорошо, убираю слово гастрономическое. Ремесленном путешествии этого человека. То есть, он был в горном районе Дагестана, был в Дербенте, в других местах. И вот оказался еще у вас. И здесь настолько интересно, чтобы ему хотелось фоткаться. Сегодня заставить человека вытащить телефон, фоткать, отмечать какой-то рекламный щит, какой-то рекламный объект, какой-то домик очень тяжело. И у вас домик должен быть не там лофт, как и все на одно лицо, которое там штампуют, сегодня их стало излишне много, а чем-то выделяться. Это сегодня стоит недорого. Я был сам приятно удивлен, я вообще там до этого никогда не ездил. Есть рынок, который находится по четвергам в Манасе. И там столько продается интересного, столько антикварного, столько старинного, которое вы можете взять, если есть у вас чувство вкуса, концепции и тому подобное, доработать в свой домик в какую-то ремесленную какую-то историю. Как-то так хочу сказать, потому что я хочу донести, что бы вас рассматривали, еще раз говорю, как план Б. Если в горах, допустим, человеку не удалось заехать, или он уже там побывал, чтобы к вам приехал, даже если у вас не сезон, море еще холодное, просто хотелось у вас остановиться, учитывая, что вы мне написали, что у вас даже не первая линия. Вот у кого там вторая, третья линия, вам нужно выделяться прям по умолчанию. Поэтому что вы сейчас делаете? Вы берете, открываете телефон, заметка пишете, что, к примеру, расписываете, к примеру, что есть, нужно для себя, для своих жителей организовать гастроужин. То есть я понимаю, что вам хочется просто сдать домик там за 15, 20, 30 тысяч рублей. Если на него никто не подписывается, надо что-то дополнительно предложить. Вот сами вы могли бы организовать ему там хинкал и прочее. Кстати, вот когда я был в Кубачах, вот я вспомнил сейчас, что действительно мы, домик, в котором останавливались, нас кормила эта семья. То есть вот, там и завтрак, и обед, и ужин эта семья готовила. Это включалось в стоимость этого размещения. И, соответственно, вы могли бы не просто размещение предлагать, а еще гастроужин, где вы сказали бы, что вот мы приготовим наше национальное блюдо. Независимо от какой вы национальности, вы могли бы это блюдо приготовить. Если, допустим, вы не умеете готовить, научитесь, пожалуйста. Очень много кулинарных курсов, сейчас как будто сейчас реклама идет, но я говорю специально, чтобы вы понимали для себя, для вас этот ужин обойдется условно там 5000 рублей, пусть будет со всеми нюансами и так далее. Но зато вы продадите тот же домик вне сезон за... на второй, третьей линии за 15, 10 тысяч в кармане. Мне кажется, неплохо, чем ничего. Еще раз говорю, вам виднее. Моя задача вам предложить разные инструменты. Но только вы знаете свои ограничения, команду, подход и тому подобное. Я бы на вашем месте не сидел бы и не ждал бы ветер с погоды с нашего прекрасного Каспия, который все мелеет и мелеет. Поэтому обязательно докручивайте ваш концепт, придумывайте что-то сверх, не бойтесь вне сезон отдавать часть своей прибыли для того, чтобы заполнить ваши записи и брони вашего домика, и не стойте на месте. Так, я больше не успеваю кейсов заполнить, поэтому потихоньку буду закругляться и хочу подчеркнуть, что ваши кейсы вы можете оставлять у меня в соцсетях, легко меня найти по нику Алигимов, ну или писать на рабочий Макс по номеру 8988-291-1007 для того, чтобы написать там мастерская маркетинга и какой-то свой вопрос. Пожалуйста, пишите развернуто. Когда там вы пишете там одну строчку, ни мне, ни коллегам непонятно, что вы хотели и что вы предполагали. Я надеюсь, что сегодняшний эфир для кого-то из вас был насыщен реальными ответами. Я сам являюсь практиком. Я вот каждый день сталкиваюсь с этими вызовами, которые есть в бизнесе, потому что на самом деле сегодня непросто. Непросто, непросто. Но у нас... я имею в виду себя и моих коллег, с которыми я работаю, и в командах, проактивный подход. Мы говорим все, что мы говорим, что ответственность полностью на нас. Только мы, благодаря своему труду, креативу, активности, энергии, можем добиться лучших результатов. И клиенты это чувствуют. Они идут только тем, кто реально сегодня дает больше, чем говорит. Я надеюсь, что среди вас, уважаемые слушатели, таких много. И вы, как будете активно слушать данный подкаст, подписывайтесь на наши соцсети. Кстати, 30 мая, в следующую субботу, я провожу Marketing Day. Бесплатное мероприятие при регистрации. То есть просто заходите на сайт маркетинг-клуба Дагестана, регистрируйтесь, приходите. Там наши коллеги тоже будут делиться. То есть много чего я пытаюсь дать бесплатно для того, чтобы уважаемые вы предприниматели и вообще кто интересуется маркетингом, могли почерпать информацию, чтобы не было такого, что только за платную информацию. Не знаю, получается у меня или нет, наверное, вам виднее. Но я обещаю не прекращать свои активности. Поэтому все дружно ставим напоминалку на следующий вторник, также в 16:00, мастерская маркетинга. И не забывайте, маркетинг это не только про продажи, это про ту ценность, которую вы создаете для людей. До новых встреч, до свидания.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме приняли закон о создании единой цифровой платформы. Несколько придомовых участков подтоплены в Дагестане из-за подъема реки. И тренер республики попросил президента навести порядок в Федерации борьбы. Теперь подробно. В России будет создана единая цифровая платформа. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. Документ определяет правовые основы разработки, развития и эксплуатации информационных систем. В частности, закон регламентирует полномочия координатора функционирования и развития указанной платформы, права ее участников и операторов сервисов, а также требования, предъявляемые к инфраструктуре платформы, ее сервисам и операторам, включая порядок взаимодействия сторон. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о предоставлении отсрочки от армии для выпускников образовательных учреждений Министерства внутренних дел. Отмечается, что меры направлены на борьбу с кадровым дефицитом. Бронь от армии распространяется на выпускников образовательных организаций МВД, включая среднее и профессиональное образование. Отсрочка полагается им непосредственно после выпуска из образовательной организации и сохраняется затем на все время службы в органах. В селе Сулевкент Хасавюртовского района из-за подъема уровня реки Акташ оказались подтоплены 4 придомовые территории. По данным ГУМЧС России по Дагестану, инцидент произошел на окраине населенного пункта в районе так называемых «Новых земель». Вода зашла на приусадебные участки, расположенные вблизи разлившейся реки. К работам привлечены несколько человек и 2 единицы техники. В этом году в Дагестане планируется открыть 7 новых школ. Строительство объектов ведется по графику в рамках госпрограммы развития образования. Об этом сообщили в Минстрой Республики. На данный момент по 2 объектам уже получены лицензии на образовательную деятельность. Строительная готовность остальных 5 школ составляет от 80 до 93%. Еще 3 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Заслуженный тренер СССР и России Магомед Гусейнов записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой реформировать Федерацию спортивной борьбы России, возглавляемую Михаилом Мамиашвили почти 30 лет. В своем обращении тренер жалуется на отсутствие справедливых призовых, спонсорской поддержки и системные проблемы, которые мешают развитию борьбы. Многие талантливые ребята вынуждены уезжать за границу из-за отсутствия достойных условий в сборной. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Всем большой привет, друзья! Как говорил Эльчин Сафарли, человеку мечты нужны не меньше, чем воздух. Однако мечтами не нужно дышать. Их, конечно, нужно притворять в реальность. Главное – не останавливаться, друзья. Притворяйте все в реальность. Исполняйте свои желания посредством радиостанции «Прибой». Возможно, у кого-то сегодня очень важный день. У кого-то сбылась мечта, я напомню, а у кого-то появилась новая цель. Всегда, конечно, хочется, чтобы у всех все было хорошо. Так что торопитесь, сейчас желания и старт. Стартует прямо в эту минуту, и я жду именно вас. Ваши сообщения и ваши звонки. За пультом Иза Ахмедханова, номер для звонков прямой эфир 91-10-07, и также номер в Максе для ваших сообщений и голосовых 8-988-291-10-07. Итак, первая партия сообщений уже имеется, с удовольствием их зачитаю, но исполню музыкальную заявочку. Так, Прибой, добрый вечер. Слушаем вас в Каспийске всей семьей. Передаем привет родным в горный аул. Пусть у всех будет мир и солнце в душе. Поставьте нашу любимую композицию «Пламя любви» в исполнении Рената Каримова. Вот такое вот очаровательное сообщение. Композиция уже на старте, друзья. Вам пламенный салам и привет от радиостанции «Прибой». Прекрасного вечера. Ну, а мы движемся далее. Салам из Москвы поступил к нам также. Я студент, скучаю по дому, включаю «Прибой» и чувствую запах родного края. Маме с папой в Махачкале привет, скоро каникулы, увидимся. Ну и если можно, Эльбруса Джанмирзоева и Джанами «Сберегу». Ну что ж, конечно, можно, Дагестан ждет вас, возвращайтесь поскорее. Ну и, конечно, чтобы учеба завершилась на отлично. Ну, родные и близкие, конечно, ждут вас распростертыми объятиями, ну а композиция в подарок обязательно, друзья, прозвучит. Ну и также, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: знаем.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Друзья, согревайтесь горячими хитами и, конечно, общением в прямом эфире. Отправляйте приветы, делитесь впечатлениями и дарите улыбки в этот прекрасный вторник. Напомню, номер в Максе для ваших сообщений и голосовых 8-988-291-1007. Ну и телефон студии 91-1007. Так, у нас еще СМС. Дорогой Прибой, спасибо за хорошее настроение. Передаю привет своей невестке Заире. Наша свадьба в субботу. Прошу самую романтичную песню в исполнении Гаджилава Гаджилаева «Нет такой, как ты», пишет нам Ася. Ну, Ася, вам, конечно, яркой, зажигательной и красивейшей свадьбы, ну и счастья и любви, взаимопонимания молодым. Композиция обязательно прозвучит. Гаджилав Гаджилаев порадует нас треком «Нет такой, как ты», ну а мы движемся далее. Всем дагестанцам в Питере пламенный салам. У нас сегодня день рождения у друга Аслана. Гуляем под прибой. Здоровья и удачи. Если можно, Бахтавар и Патимат Расулову «Розы на морозе». Ну что ж, надеемся, что «Розы на морозе» будут только в качестве музыкального трека в исполнении Бахтавар и Патимат Расуловой. Ну а погода и настроение будет ярким, солнечным и задорным. Ну а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox Dugabo Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Сегодня под ваши любимые мотивы в эфир ворвался час желаний. Да, пишите приветы и поздравления, зачитаю все в программе. Заявки оставляйте в МАКСе по номеру 8-988-291-1007. Пишите как сообщения, так и голосовые. Я с удовольствием все озвучу, все поставлю, ну и передам ваши приветы и поздравления. Дарите близким хорошее настроение, ну и, конечно, заказывайте любимую музыку. Далее еще и парочка смс уже заждались. Друзья, слушаем вас в Дербенте. Сегодня у бабушки юбилей, 75 лет. Поздравляем, желаем здоровья и долгих лет. Просим что-нибудь в исполнении Рукият Гамзатовой «Знаю, ты не придешь». Одна из ее композиций любимых. Если можно, если есть, конечно, можно. Столько уговоров. У вашей бабушки, конечно, крепкого здоровья. Долгих-долгих лет жизни. 75 лет – прекрасный возраст. Тем более, когда бабушка в кругу таких заботливых, преданных и любимых родных и близких, то, мне кажется, каждый день только подарок. Обязательно прозвучит композиция в исполнении Рукият Гамзатовой «Знаю, ты придешь». Ну, а мы движемся далее. «Прибой, я в дороге, в пробке на Акушинского». Но вы спасаете всем, кто за рулем, безопасной дороги и терпения. Если можно, Розу Зергерли и Игоря Крутого. Не знаю, как называется новая композиция. Да, есть прекрасный дуэт в исполнении Игоря Крутого и Розы Зергерли под названием «Кино». Она обязательно прозвучит. Ну, а вам поскорее выбраться из пробки, чтобы только зеленый свет сопровождал вас. Ну, а для всех остальных напоминаю, что это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». И спонсором программы «Часа желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества и профессиональное обслуживание. «Росювелир». Вы достойны только лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
2: 17:50 выдают стрелки часов, час желаний потихонечку подходит к концу, но я жду ваших последних заявок, друзья. Спасибо, что были со мной, сейчас прозвучит финальный привет, ну а я напомню, музыка объединяет. Итак, сообщение, которое к нам поступило, и за добрый день, спасибо за эфир, мы вас обожаем, всем добра, любви и скорейшего лета. Если можно, Мисрият Магомедову «Было время», пусть музыка не смолкает. Ну что ж, на самом деле, пусть музыка не смолкает. Вам огромное спасибо за все теплые, добрые слова. Композиция в исполнении Мисрият Магомедовой «Было время» обязательно прозвучит. Ну что ж, друзья, вот и наш эфир подошел к концу. Пусть теплые слова, прозвучавшие сегодня, останутся с вами чуть дольше, чем обычно. Желаю вам легкого вечера, уюта и скорейшего, на самом деле, наступления лета. Обнимайте близких, слушайте хорошую музыку на волнах радиостанции «Прибой». С вами была я, Иза Ахметханова. Всем до скорого. Пока-пока.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране предложили ввести оплату проезда по QR-кодам на остановках. Дагестану выделили более 25 миллиардов рублей на нацпроекты. И в республике запретят людям с судимостью работать с детьми и спортсменами. Теперь подробно. Общественный совет при Минтрансе предложил ввести предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках. В организации подчеркнули, что цифровые решения, такие как оплата по геолокации или QR-коду, делают поездки более удобными для пассажиров, но работают независимо друг от друга. В связи с этим там предложили интегрировать все действующие цифровые решения в единую систему, которые могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта. Власти Дагестана направят более 25 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов в этом году, что на 700 миллионов больше, чем годом ранее. Такие данные были озвучены на первом в этом году заседании Президиума Совета по стратегическому развитию под председательством премьер-министра региона Магомеда Рамазанова. Глава правительства подчеркнул, что действующие нацпроекты стартовали в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина. Они охватывают широкий спектр направлений от поддержки семей и модернизации здравоохранения до благоустройства городов, экологии и цифровизации экономики. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров на конференции «Спорт объединяет» заявил, что в республике будет действовать запрет на работу лиц с судимостью в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних. Соответствующий закон был принят на последней сессии парламента региона. Отмечается, что тренер – это наставник и образец для подражания, поэтому задача властей – оградить юных спортсменов от опасного влияния. В Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру «Дагестан» от федеральной трассы «Кавказ», сообщает Минтранс Республики. Протяженность дороги составит более 9 километров. Строительство финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Полное завершение всех строительных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 30 декабря 2027 года. 24-й всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева пройдет 2-6 июня в Избербаше. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования, как и прежде, примет учебная спортивная база имени Али Алиева. На данный момент участие в турнире подтвердили команды из 15 регионов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: jealousy.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое.

0: Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме приняли закон о создании единой цифровой платформы. Несколько придомовых участков подтоплены в Дагестане из-за подъема реки. И тренер республики попросил президента навести порядок в Федерации борьбы. Теперь подробно. В России будет создана единая цифровая платформа. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. Документ определяет правовые основы разработки, развития и эксплуатации информационных систем. В частности, закон регламентирует полномочия координатора функционирования и развития указанной платформы, права ее участников и операторов сервисов, а также требования, предъявляемые к инфраструктуре платформы, ее сервисам и операторам, включая порядок взаимодействия сторон. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о предоставлении отсрочки от армии для выпускников образовательных учреждений Министерства внутренних дел. Отмечается, что меры направлены на борьбу с кадровым дефицитом. Бронь от армии распространяется на выпускников образовательных организаций МВД, включая среднее и профессиональное образование. Отсрочка полагается им непосредственно после выпуска из образовательной организации и сохраняется затем на все время службы в органах. В селе Сулевкент Хасавюртовского района из-за подъема уровня реки Акташ оказались подтоплены 4 придомовые территории. По данным ГУМЧС России по Дагестану, инцидент произошел на окраине населенного пункта в районе так называемых «Новых земель». Вода зашла на приусадебные участки, расположенные вблизи разлившейся реки. К работам привлечены несколько человек и 2 единицы техники. В этом году в Дагестане планируется открыть 7 новых школ. Строительство объектов ведется по графику в рамках госпрограммы развития образования. Об этом сообщили в Минстрое Республики. На данный момент по 2 объектам уже получены лицензии на образовательную деятельность. Строительная готовность остальных 5 школ составляет от 80 до 93%. Еще 3 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Заслуженный тренер СССР и России Магомед Гусейнов записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой реформировать Федерацию спортивной борьбы России, возглавляемую Михаилом Мамиашвили почти 30 лет. В своем обращении тренер жалуется на отсутствие справедливых призовых, спонсорской поддержки и системные проблемы, которые мешают развитию борьбы. Многие талантливые ребята вынуждены уезжать за границу из-за отсутствия достойных условий в сборной. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
6: Преследуя на охоте оленя, король забрел в чащу. Свита осталась далеко позади, а олень исчез. К счастью, поблизости заблестел огонек. Это был дом лесника. Когда король вошел, жена лесника поклонилась и предложила: «Проходите к огню, передохните, пока муж не вернется». Король с удивлением спросил: «Вы не узнали меня? Я король и попал к вам, потому что заблудился». «Мы любому гостю рады», – не смутившись, ответила жена лесника. «Скоро придет муж, и я угощу вас ужином». Тут вошел лесник. Увидев короля, он склонился до пола и произнес: «Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, вы разрешите угостить вас и проводить во дворец. Ты умеешь беседовать с королем, а жена твоя держится, словно королева», — заметил король. «Для меня она и вправду королева, красавица и умница», — улыбаясь, ответил лесник. Во дворце король со смехом рассказал об этом эпизоде своей жене. «Оказывается, ты не единственная королева в стране. Вторая живет в лесной хижине. Обращайся с женой как с королевой, и она станет ею, потому что королева скрыта в каждой женщине».
5: На Радио Прибой – притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: суют. Аварская поговорка.
1: У кривой палки прямой тени не бывает.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
5: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахаватли бука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость.
4: На радио
5: прибой.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 23 часа.
1: Привет всем! Это я, Гурцкая Диана. Слушайте радио «Прибой». Это самое клевое радио.
2: Только лучшая музыка.
3: Теперь облака между нами. С тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».